О, чести пленницу, смор я дальнего тягу невольницу, ведь за Каспия, если хочешь, скажи, только знай мне, я тебе подарю. У меня есть красавицы чудные, после как змеи на плечи спускаются, очи черные, влагой в удобницу, нежно и страстно глядят из-под домика.